0: Здравствуйте, Савинер.
1: Здравствуйте,
0: Савинер.
1: Издите, Савинер.
2: Лайда, соло, о, лакитау.
1: Лайда, соло, о, лакитау.
2: Илья, ото, иса.
1: Илья.